работали. Мина на ахку пукла в чепи. Пука твои цей мати в орднигис. Си душа, я му душа мати вошит пепму. Си тэна мати порос. Но си вял мати ман олмалма мати. Сухкат, нярастала муси. Мати сама тэн рахкат.